Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство официально разрешило производить, ввозить и продавать у нас в стране автобензин классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Постановление, сообщается, это будет действовать до июля следующего года. Как уточнили в Минэнерго, на заправках будут отражать информацию насчет экологического класса такого топлива, но и решение временное на год, чтобы наполнить топливом региона, сократив риски перебоев с поставками. Хотя экологические требования к топливу пересмотрели всего на один год, главная тема, конечно, обсуждение на автофорумах сейчас, приговор ли Евро-2 и Евро-3 для современных машин в плане турбомоторов. Так вот, автоэксперты отмечают, что такой бензин при кратковременном использовании большого вреда нанести не успеет. Но все-таки при больших пробегах, например, от 10 тысяч километров, неизбежен негативный накопительный эффект. РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Тут сообщается, что главная задача испытания — определить минимальное возможное время, за которое такой поезд может свой путь пройти. В целом сейчас двухэтажные составы курсируют уже по 30 маршрутам в стране. Больше всего их по разным городам выезжает из Москвы, на втором месте из Петербурга. В частности, из столицы двухэтажные поезда ходят в Адлер, Новороссийск, Сочи, Кисловодск, Анапу, Воронеж, тот же Питер, Петрозаводск, Казань, Самару, Ижевск, Ульяновск, Пензу, Орск, Тольятти, Брянск, Чебоксары, Йошкар-Олу и Нижний Новгород. А из Петербурга на двухэтажном поезде можно отправиться в Адлер, Москву, Брянск, Белгород и Самару. Вообще двухэтажки ставят на самые востребованные пассажирами по стране направления, и в том числе они ходят во все курортные города на юге. В столице России в ближайшее время начнет патрулирование территории первая робособака в стране. И это будет историческое событие в плане охраны правопорядка, потому что вместо классической машины с полицейским патрулем конкретные кварталы будут патрулировать четвероногий робот. Пока это эксперимент, пилотный проект, проверка, тестирование инновационной техники. Робособака, известно, будет иметь динамик для двусторонней связи, то есть и с отделением полиции, и с гражданами, тревожную кнопку и громкоговоритель. Про полицейскую техноновинку известно также, что может она патрулировать территорию даже в мороз до минус 35. Емкости аккумулятора у робособаки хватит на 3 часа передвижения. При обнаружении внештатной ситуации тут же она будет выводить картинку на экран оператору ситуационного центра. И на перспективу сообщается, после тестов первой в стране полицейской робособаки через несколько уже месяцев такие роботы начнут патрулировать один из районов в Москве полностью и самостоятельно. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Избегайте открытых конфликтов и яростных споров. Чрезмерная агрессия может лишить овнов, львов и стрельцов многих привилегий. Знаки земли. Сегодня то, что вы давно хотели, внезапно станет более доступным. Тельцы, девы и козероги, попробуйте позволить себе это, чтобы подпитать свой позитивный настрой. Знаки воздуха столкнутся с тем, что человек, который долгое время им противостоял, публично признает первенство и авторитет оппонента, то есть вас. Близнецы, весы и водолеи, этот момент расставит все точки над «и» в ваших отношениях. Знаки воды. Сегодня вы случайно обнаружите ошибку в старых расчетах, которая могла дорого вам обойтись. Это позволит ракам, скорпионам и рыбам переиграть ситуацию с максимальной выгодой для вашего кармана.
0: Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство официально разрешило производство, ввоз и продажу у нас в стране автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Постановление на этот счет будет действовать до июля следующего года. Как уточнили по этому поводу в Минэнерго, на автозаправках будет отражена информация насчет экологического класса такого топлива повсеместно. Ну и решение временное, чтобы наполнить все-таки топливом регионы, сократив риски перебоев с поставками. Хотя экологические требования к топливу пересмотрели в стране

0: всего лишь на один год. Главная тема обсуждения на автофорумах, конечно, сейчас, а приговор ли Евро-2 и Евро-3 для современных турбомоторов. Автоэксперты отмечают, что такой бензин при кратковременном использовании большого вреда машине нанести не успеет. Но при больших пробегах, например, от цифры 10 тысяч километров, неизбежен негативный накопительный эффект. Начиная с этого дня в стране заработал закон, который введет уголовную ответственность за нарушение при оформлении сим-карт для иностранных граждан, которые находятся на территории России. Наказание это вводят для операторов связи или для структур, которые действуют от их имени. И теперь уголовное преследование грозит тем, кто ранее, например, дважды в течение года привлекался к ответственности за подобные действия или имеет неснятую судимость именно по этой статье. Нарушители будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей. Плюс, возможно, еще обязательные или исправительные работы и ограничения или лишение свободы на срок до 1 года. Вот такие меры вводят с этого дня, чтобы убрать в том числе из обращения по регионам сим-карты, которые обычно используют мошенники, оформляя симки именно на иностранных граждан. Все готово к запуску серийного производства нового кроссовера «Лада Азимут» на АвтоВАЗе. И после того, как главная отечественная автоновинка в серию пойдет, ее старт продаж начнут к зиме. «Лада Азимут» будет первой моделью АвтоВАЗа, которая получит новую российскую программную платформу для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети «Гигачат», а также сервисами от Сбера и других отечественных технокомпаний. Но и ожидаемая цена нового автовазовского флагмана где-то до 3 000 000 рублей будет. В числе главных соперников российского кросса автоэксперты назвали Havail Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgi X50. На этом у меня пока все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
1: Радио 7.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В детстве объект сильно заикался и очень стеснялся этого. Чтобы побороть проблему, он специально записался на курсы актерского мастерства и заставлял себя выступать перед публикой. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Начиная с этого дня у нас в стране заработал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение при оформлении сим-карт для иностранных граждан в России. Наказание это вводится для операторов связи или структур, которые действуют от их имени. И теперь уголовное именно преследование будет грозить тем, кто ранее, например, дважды в течение года привлекался к ответственности за такие действия или имеет неснятую судимость именно по этой статье. Нарушители, объявлено, будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей. Плюс еще возможны обязательные или исправительные работы и, главное, ограничение или лишение свободы на срок до 1 года. Вот такие меры вводят, чтобы в том числе убрать по регионам из обращения сим-карты, которые обычно используют мошенники, в том числе оформляя симки на иностранных граждан, которые находятся в России. Все готово к запуску серийного производства нового кроссовера «Лада Азимут» на АвтоВАЗе. И, собственно, после того, как эта главная отечественная автоновинка в серию пойдет, стартовые продаж начнут к 60-летию завода, к зиме. «Лада Азимут» в итоге будет первой моделью АвтоВАЗа, которая получит новую российскую программную платформу для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами от Сбера и других отечественных технокомпаний. Ожидаемая цена нового автовазовского флагмана объявлена от 2,5 до 3 миллионов рублей. В число соперников российского кроссовера эксперты вводят Havell Jolio, Chery Tiggo 4 и Belgia X50. Ну и для сравнения, пока у АвтоВАЗа самый дорогой автомобиль – это Lada Aura. Там цена тоже примерно доходит до 3 миллионов. Бесценен поступок, который для самой себя, ну и, в общем-то, для общего примера, какой может быть сила воли, совершила 97-летняя британская бабушка, которую зовут Бетти Бромадж. Вот эта дама в свои 97 стала самой пожилой барышней в мире, которая совершила трюк в виде выхода на крыло летящего самолета. Таким образом, в общем-то, она побила мировой рекорд, причем свой же, который до этого устанавливал в 22-м году. Британка снова полетала, стоя на крыльях биплана при поддержке страховки. Самолет в это время, причем, выполнял в воздухе самые разные маневры, включая петлю и переворот вокруг оси. К слову, год назад вот эта 97-летняя жительница Британии перенесла инсульт и сейчас снова взялась за трюки на крыле самолета, чтобы собрать деньги для больницы, где проходило лечение. Трюк на крыльях летящего самолета состоялся. 97-летняя британка, мировой рекордсмен, больница в Британии получила средства на закупку оборудования. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня!

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Перед тем, как стать известным актером, объект успел сменить множество профессий. Был вышибалой в ночном клубе, гидом в зоопарке и даже продавцом в магазине ковров. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство официально разрешило производство, ввоз и продажу у нас в стране автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Постановление на этот счет будет действовать до июля следующего года. Как уточнили по этому поводу в Минэнерго, на автозаправках будет отражена информация насчет экологического класса такого топлива повсеместно. Ну и решение временное, чтобы наполнить все-таки топливом регионы, сократив риски перебоев с поставками. Хотя экологические требования к топливу пересмотрели в стране всего лишь на один год. Главная тема обсуждения на автофорумах, конечно, сейчас. А приговор ли Евро-2 и Евро-3 для современных турбомоторов? Автоэксперты отмечают, что такой бензин при кратковременном использовании большого вреда машине нанести не успеет. Но при больших пробегах, например, от цифры 10 тысяч километров, неизбежен негативный накопительный эффект. Начиная с этого дня в стране заработал закон, который введет уголовную ответственность за нарушение при оформлении сим-карт для иностранных граждан, которые находятся на территории России. Наказание это вводят для операторов связи или для структур, которые действуют от их имени. И теперь уголовное преследование грозит тем, кто ранее, например, дважды в течение года привлекался к ответственности за подобные действия или имеет неснятую судимость именно по этой статье. Нарушители будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей. Плюс, возможно, еще обязательно или исправительной работы и ограничения или лишения свободы на срок до 1 года. Вот такие меры вводят с этого дня, чтобы убрать в том числе из обращения по регионам сим-карты, которые обычно используют мошенники, оформляя симки именно на иностранных граждан. Все готово к запуску серийного производства нового кроссовера «Лада Азимут» на АвтоВАЗе. И после того, как главная отечественная автоновинка в серию пойдет, ее старт продаж начнут к зиме. «Лада Азимут» будет первой моделью АвтоВАЗа, которая получит новую российскую программную платформу для мультимедиа с виртуальной ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами от Сбера и других отечественных технокомпаний. Ну и ожидаемая цена нового автовазовского флагмана где-то до 3 000 000 рублей будет. В числе главных соперников российского кросса автоэксперты назвали Havail Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgi X50. На этом у меня пока все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: И у нас вопрос от Валерии из Омска. Все мы знаем слово «потусторонний». А можно ли предположить, что существует и слово «посюсторонний»? И что бы оно могло означать?
2: Не просто можно предположить, а можно открыть словари и его там найти.
1: О, как.
2: Существует такое слово в русском языке. И если «потусторонний» — это что-то такое мистическое, да? А что-то связанное с зелеными человечками и прочим, да? То «посюсторонний» означает «пренебрегающий нравственными ценностями», а также реальный, земной, в отличие от нереального потустороннего. Угу. То есть, видите, это и приземленный такой, и вполне реальный, и еще такой, который нравственные ценности не очень любит. И в словарях есть пример. Подмена духовных ценностей посюсторонними ценностями.
3: Ух,
2: это
3: ты.
2: Скорее что-то философское больше, не из живой речи, конечно, но такое слово есть и используется.
1: Интересно, очень интересно. В свои вопросы, друзья, задавайте Владимиру Пахомову, получаете интересные ответы. В целом, заходите на сайт Радио 7.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня у нас в стране начал действовать новый закон по защите россиян от кибермошенников. И главное, сообщается в нем, это очень жесткие нормы для банков, операторов связи, маркетплейсов и госструктур, через которые проходят наши персональные данные. Все они теперь будут отвечать, если прозевают мошеннические действия, если у них окажется информация о нас, если хищение денег все-таки произойдет. Вот тогда, сообщается, компенсировать финансовые потери официально будет та сторона, которая не выполнила свои обязанности. Это, в частности, или оператор связи, или тот же банк. Новый закон с этого дня в том числе дает нам возможность наделять своих родных или близких статусом уполномоченного лица для подтверждения денежных переводов, и еще гражданам отныне дают возможность установить через госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Можно будет ввести такой запрет еще и на передачу права пользования номера телефона третьим лицам, только за исключением членов своей семьи. Крупнейший у нас в стране маркетплейс Wildberries начал официально подготовку к запуску в России своего мессенджера. Сообщается, что для интернета зарегистрировали уже 170 доменов с выходом на будущий VB-чат. Хотя, в общем-то, он и на самом деле не такой уже будущий, потому что запущен в тестовом режиме для сотрудников, его тестируют, и хотя начиналось это все как внутреннее решение для общения команды крупнейшего в России маркетплейса, разработчики довели технологию до ее запуска в открытом виде для всех. Так что, кроме национального мессенджера Max, скоро для пользования в стране появится еще одна подобная платформа. Известный на весь мир бренд Adidas извинился за себя и, как говорится, за того парня, то есть за всех остальных производителей спортивной обуви, за обилие розовых бутс на минувшем чемпионате мира по футболу. Это очень любопытное последствие футбольного первенства, потому что обувных дел мастера раскрыли информацию, что то, что почти все футболисты играли в розовых бутсах, самых разных при этом брендов, это все вышло случайно. Вообще, обычно на крупных спортивных турнирах производители инвентаря стараются выделиться уникальными дизайнами. Но почему-то в этом году ведущие бренды синхронно выпустили обувь в розовой гамме. И это сделали самые разные бренды. Nike, Puma, New Balance, Adidas, Skechers – все. Это очень странно, тем более, что производители обуви обычно не знают о точных цветовых решениях конкурентов до выхода новых коллекций. Это действительно странное совпадение. Надеемся, что такого больше не повторится. Нам всем должно быть стыдно, потому что это явно никому не понравилось, заявили по итогам чемпионата мира по футболу представители Adidas. Это были новости на Радио 7. На Семи холмах. Всем удачи сегодня.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект окончил университет по специальности английский язык, а также свободно говорит на французском. При этом он серьезно занимался кулинарией и даже проходил обучение у профессиональных шеф-поваров. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство официально разрешило производство, ввоз и продажу у нас в стране автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Постановление на этот счет будет действовать до июля следующего года. Как уточнили по этому поводу в Минэнерго, на автозаправках будет отражена информация насчет экологического класса такого топлива повсеместно. Ну и решение временное, чтобы наполнить все-таки топливом регионы, сократив риски перебоев с поставками. Хотя экологические требования к топливу пересмотрели в стране всего лишь на один год. Главная тема обсуждения на автофорумах, конечно, сейчас. А приговор ли Евро-2 и Евро-3 для современных турбомоторов? Автоэксперты отмечают, что такой бензин при кратковременном использовании большого вреда машине нанести не успеет. Но при больших пробегах, например, от цифры 10 тысяч километров, неизбежен негативный накопительный эффект. Начиная с этого дня в стране заработал закон, который введет уголовную ответственность за нарушение при оформлении сим-карт для иностранных граждан, которые находятся на территории России. Наказание это вводят для операторов связи или для структур, которые действуют от их имени. И теперь уголовное преследование грозит тем, кто ранее, например, дважды в течение года привлекался к ответственности за подобные действия или имеет неснятую судимость именно по этой статье. Нарушители будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей. Плюс, возможно, еще обязательно или исправительной работы и ограничения или лишения свободы на срок до 1 года. Вот такие меры вводят с этого дня, чтобы убрать в том числе из обращения по регионам сим-карты, которые обычно используют мошенники, оформляя симки именно на иностранных граждан. Все готово к запуску серийного производства нового кроссовера «Лада Азимут» на АвтоВАЗе. И после того, как главная отечественная автоновинка в серию пойдет, ее старт продаж начнут к зиме. «Лада Азимут» будет первой моделью АвтоВАЗа, которая получит новую российскую программную платформу для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами от Сбера и других отечественных технокомпаний. Ну и ожидаемая цена нового автовазовского флагмана где-то до 3 000 000 рублей будет. В числе главных соперников российского кросса автоэксперты назвали Havail Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgi X50. На этом у меня пока все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Избегайте открытых конфликтов и яростных споров. Чрезмерная агрессия может лишить овнов, львов и стрельцов многих привилегий. Знаки земли. Сегодня то, что вы давно хотели, внезапно станет более доступным. Тельцы, девы и козероги, попробуйте позволить себе это, чтобы подпитать свой позитивный настрой. Знаки воздуха столкнутся с тем, что человек, который долгое время им противостоял, публично признает первенство и авторитет оппонента, то есть вас. Близнецы, весы и водолеи, этот момент расставит все точки над «и» в ваших отношениях. Знаки воды. Сегодня вы случайно обнаружите ошибку в старых расчетах, которая могла дорого вам обойтись. Это позволит ракам, скорпионам и рыбам переиграть ситуацию с максимальной выгодой для вашего кармана.
0: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена.

0: действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
9: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Мошенники запустили новую схему обмана подростков в стране, которые достигли совершеннолетия. Предлагают переоформить номер мобильного телефона с родителя на них самих. Как предупредили на этот счет в МВД, и родители, и подростков, которым в этом году исполняется 18, аферисты под видом операторов связи звонят с такими предложениями, сообщают, что все это делается дистанционно, в ответ просят продиктовать код из СМС. После этого на самом деле запускается мошенническая схема с личными данными. Рекомендация всем от МВД не реагировать на звонки с предложениями переоформить номер мобильного в связи с совершеннолетием. Любителям фастфуда пришла очень важная и интересная новость от Роскачества. Ведомство провело проверку и выявило кишечную палочку в бургерах крупнейших подобных структур в России. Сообщается, что нарушение санитарных норм вообще обнаружили у 7 брендов. Это BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Бюро, Кетчап, Торо Гриль и Достоевский. В бургерах первых 5 из этого списка фастфудов нашли кишечную палочку. Эксперты Роскачества пояснили, что это говорит о возможных нарушениях температурных режимов хранения и недостаточной санитарной обработки оборудования. Сегодня четверг, традиционный день кинопремьер, и в этот день, логично, в том числе, появилась новость о том, что голливудская новинка под названием «Человек-паук. Новый день» собрала за одну неделю проката более 1 миллиарда долларов, тут же став самым кассовым фильмом этого года в мире. Новая серия про героя комиксов достигла, причем этого показателя, быстрее всех других фильмов про Человека-паука. Мало того, фильм покрыл все траты на производство и на рекламу всего за 3 дня проката. За следующие 3 дня принес прибыль в 100%, и прокат продолжается. Значит, кино все-таки не умерло. Вот так прокомментировали происходящее создатели этой голливудской картины. К слову, в России прокат этого нового фэнтези сдвинули на пару недель. Премьера фильма «Человек-паук. Новый день» у нас в кинотеатрах будет не 6, а 20 числа. Это ради поддержки отечественного фильма «Последний богатырь Колобок». Вот это наше кино стартовало в прокате как раз сегодня. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект трижды номинировался на «Оскар» как актер и один раз как продюсер. Но пока так и не получил золотую статуэтку. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. И сегодня расскажу о том, какие киноновинки ждут нас на больших экранах в этот четверг. Самый большой сюрприз для детей и их родителей – смешарики сквозь вселенные. В центре сюжета – неразлучные друзья Крош и Ёжик, которые находят в Ромашковой долине загадочное высокотехнологичное устройство. Прибор мгновенно переносит героев в невероятную компьютерную игру про далекое будущее. Они превращаются в обычных земных детей на борту огромного космического корабля, летящего на Марс. Настоящие и очень опасные приключения начинаются в тот момент, когда круглые персонажи с ужасом осознают, все происходящее вокруг них вовсе не виртуальная реальность. Также на больших экранах появится фантастический экшн-триллер «Катастрофа. Удар из космоса». Главная героиня фильма, отважная девушка Джемма, служит в элитном международном спецподразделении. Ее начинают преследовать жуткие и реалистичные видения о скорой и неизбежной гибели всего человечества. Постепенно эти ночные кошмары начинают переплетаться с новостями, которые выводят оперативницу на след глобальной космической угрозы. Пытаясь опередить время и разобраться в запутанной ситуации, Джемма оказывается перед сложнейшим выбором, от которого теперь зависит судьба всей нашей планеты. И на десерт леденящий душу хоррор «Корни. Сага о вампирах». Пятеро популярных блогеров решают устроить себе идеальные выходные, отложить смартфоны и отдохнуть в глуши, далеко от цивилизации. Однако беззаботный пикник в глубине густого леса быстро оборачивается кошмаром. Своим шумным вторжением молодые люди случайно пробуждают от многовекового сна самого первого и самого безжалостного вампира в истории. С этого момента веселый уикенд превращается в яростную борьбу за выживание, где до финальных титров доживут далеко не все.
0: Синематека на Радио 7.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Правительство разрешило производство, ввоз и продажу автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, и постановление на этот счет будет действовать до июля следующего года. Как уточнили в Минэнерго, на АЗС при этом будет отражаться информация об экологическом классе такого топлива. Решение временное, на год, чтобы наполнить топливом регионы, сократив риски перебоев с поставками. Отмечают эксперты, что хотя экологические требования к топливу пересмотрели власти всего на один год, тем не менее главная тема обсуждения на автофорумах сейчас – приговор.

0: Ворли Евро-2 и Евро-3 для современных турбомоторов у машин. Автоэксперты отмечают следующее. Такой бензин при кратковременном использовании большого вреда нанести не успеет, но при больших пробегах, например, цифры приводятся от 10 тысяч километров, неизбежен, к сожалению, накопительный эффект. С этого дня в стране начал действовать новый закон по защите россиян от кибермошенников. И тут самое важное – это жесткие нормы, которые вводят для банков, операторов связи, маркетплейсов и госструктур, через которые идут наши персональные данные. Все они теперь будут отвечать, если прозевают мошеннические действия, если у них окажется информация о нас, если хищение денег все-таки произойдет. Вот тогда компенсировать финансовые потери будет та сторона, которая не выполнила свои обязанности, например, тот же оператор связи или банк. Новый закон с этого дня заодно дает нам возможность наделять своих родных и близких статусом уполномоченного лица для подтверждения денежных переводов. И третий важный момент. Гражданам дают возможность установить через госуслуги и МФЦ самозапрет на заключение договоров услуг связи, чтобы на нас не могли зарегистрировать сим-карты. РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Новое направление. Тут сообщается, что главная задача испытаний как раз определить минимально возможное время, за которое такой поезд может свой путь пройти. В целом сейчас двухэтажные составы курсируют уже по 30 маршрутам в стране. Больше всего их по самым разным городам выезжает из Москвы. На втором месте идет Санкт-Петербург. В целом двухэтажные составы ставят на самые востребованные пассажирами направления, и в том числе они ходят во все курортные города на юге России. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

0: На связи агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект высокого роста, атлетического телосложения.

ярко-голубыми глазами и очень выразительным лицом. Его внешность часто называют классической голливудской красотой, из-за чего его регулярно ставят в списки самых привлекательных мужчин планеты. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл.

0: ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. I wanna,

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Радио 7.
2: Let's go, girls.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Фамилия объекта точно такая же, как у известного сериального детектива, который расследовал убийство Лоры Палмер в небольшом американском городке. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: вам музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен. Непрерывно. С 11 в начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Мягкие.

0: Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: На связи агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Один из самых ярких образов объекта – стареющая рок-звезда, которая помогает молодой талантливой девушке взойти на вершину славы. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Москве 5 вечера. И с вашего позволения сразу же приступим к новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Газовые хранилища Евросоюза оказались заполнены менее чем на 58%. Это самый низкий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений и на 12% ниже уровня прошлого года. Об этом пишет Reuters. Запасы газа в Европе упали до рекордно низкого уровня из-за войны с Ираном, которая сократила мировые поставки. Как отмечает агентство, переход от российского трубопроводного газа к сжиженному от других производителей может привести к тому, что Евросоюзу придется переплачивать за поставки в случае суровой зимы, если он не сможет в достаточной мере заполнить хранилища в летние месяцы. Свыше 60% действующих отделений Почты России нуждаются в косметическом или капитальном ремонте. Как сообщил замгендиректора компании Захар Грузнов, в неудовлетворительном состоянии находится более 24 тысяч из 38 тысяч отделений по всей стране. Косметический ремонт требуется каждому четвертому отделению, капитальный каждому второму третьему. Восстановление помещений уже начали в Вологодской, Московской, Рязанской, Тульской и Свердловской областях, а также в Башкирии. До конца года планируется обновить 215 отделений. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Такие данные приводит социальный фонд. Электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Отмечается, что заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценно бумажному варианту. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Вторая по популярности причина – изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликта внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода в филиал компании ближе к дому. 77% опрошенных, желая уволиться заранее, сообщают работодателю о своем намерении.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, где-то вычитал, что в режиме пятидневки время пролетает быстрее, чем при других рабочих графиках. И, судя по всему, действительно так. Ведь, казалось бы, вот только-только мы трудовую неделю распечатали, а тут, нате, здрасте, уже и четверг подходит к логическому завершению. Но, между прочим, кто-то из вас этот день закончит с прекрасным подарком от любимой радиостанции. В этом часе мы определим счастливчика, а еще к 40-й минуте ближе погрузимся в жизнеописание кого-то из великих. Случится это благодаря рубрике «Человек с большой буквы». Ну и, конечно, все это, как всегда, под лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Ну а тем временем в столице уже 4 минуты 6-го пополудни. Всем привет, и пусть этот вечер обязательно будет добрым.

Сабрина Карпентер на Радио 7. Эспрессо. Привет всем кофеманам. Вот и, кстати, друзья мои, неврологи называют кофе чуть ли не лучшим напитком для поддержания когнитивного здоровья. Якобы всего пара чашечек в день помогут вам сохранять ясность ума до глубокой старости. Да. Ну, а вот этот самый ум, логическое мышление, ну и, наверное, немного удачи, очень даже пригодятся всем претендентам на победу в нашей шпионской игре с названием «Тайная персона». Напомню, каждый день наш секретный агент в эфире оставляет 7 подсказок, которые вам помогут опознать звезду мирового масштаба. Звезда эта, конечно, коварнейшим образом хочет остаться незамеченной, но, уверен, от зоркого глаза слушателей «семерки» никак не спрятаться. И вот всем, кто догадался, на кого же сегодня была объявлена охота, предлагаю вписать имя подозреваемого в специальную форму на сайте radio7.ru и сразу же после условного сигнала отправить сообщение в студию. И тому, кто окажется 7-м, торжественно вручу экипировку секретного агента. Наш фирменный свитшот «Радио 7». Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

Слушайте, ну сегодня действительно очень тайная персона у нас получилась. Сколько вариантов разных. Вот ни одного пока селебрити не пытались так сложно угадывать. Слушатели, кого только не было среди вариантов. Хью Грант, Брэд Питт, Роберт Энтони Плант, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Скэтмен Джон. В общем, вариантов масса. Даже Элис Купер как-то промелькнул. Но тем не менее, седьмое сообщение с правильным ответом прислал Павел из Казани. У Павла

0: Настолько секретная работа, что мы даже не решились ее озвучивать в эфире. Но, в принципе, все соответствует нашей шпионской игре. Добрый вечер, Павел.
1: Да, здравствуйте, Олег. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну и скажите, пожалуйста, кто же это? Может быть, Джуд Лоу? Может быть, Эмили Блант? Как думаете? Нет?
1: Нет. Сегодня, конечно, было нелегко, но все-таки мы справились. Это Брэдли Купер.
0: Абсолютно верно. А какая подсказка вам помогла убедиться в этом уже точно?
1: Самая последняя подсказка помогла убедиться точно, но детектив из Twin Peaks была как первая попытка, что мы идем в правильном направлении.
0: Слушайте, но мало того, что мы идем, мы пришли в этом правильном направлении. Вам достается фирменный свитшот от Радио 7. Теперь носите с гордостью, потому что действительно в сложном раунде вы сегодня победили. Поздравляю, спасибо, что с нами. Ну и если вы не против, Павел, послушаем Брэдли Купера.
1: Конечно, конечно. Но спасибо большое за подарок.
0: Спасибо вам за то, что с нами. И Брэдли Купера мы будем слушать не одного, а вместе с очаровательной дамой, зовут которую Леди Гага. Ну и напомню, что тайная персона новая ждет вас уже завтра. И завтра просыпайтесь, включайте Радио 7, ловите подсказки и, конечно же, побеждайте.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В начале 20 века советское кино только училось говорить. А наш герой уже тогда понимал, что настоящий фильм рождается не на съемочной площадке, а в монтажной. Да, наш сегодняшний герой – Всеволод Илларионович Пудовкин. Режиссер, который превратил склейку кадров в настоящее оружие. Пудовкин пришел в кино не из театральной богемы, как многие до него. Бывший химик, участник Первой мировой, военнопленный, он знал, что такое голод, страх и надежда. И именно это знание режиссер и принес в свои фильмы. На его лице редко видели усталость. Он точно понимал, под каким углом должен падать свет, чтобы зритель в зале почувствовал физическую боль или восторг. И главное открытие мастера – это, конечно же, монтаж. Непростой стык кадров, нет. Пудовкин изобрел свой метод под названием «психологический монтаж». Такой подход заставлял мозг зрителя самостоятельно дорисовывать то, что не видно в кадре. Лицо матери, бегущей по льдинам, лицо ребенка, лицо солдата. И каждый сам собирает из этих кусочков свою историю. Его ленты «Мать» и «Потомок Чингисхана» до сих пор поражают новаторским подходом к монтажу. Коллеги удивлялись его универсальности. Пудовкин сам писал сценарии, читал лекции и великолепно играл в кино. Именно он создал тот самый незабываемый и пронзительный образ юродивого в картине Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Всеволод Илларионович выстраивал свои картины с точностью химической реакции. Каждый план, каждый ракурс были важнейшим элементом в его сложном уравнении. Пудовкин сломал старое представление о том, что кино — это просто движущиеся картинки. Он показал, что монтаж — это мышление, что кадр может быть куда сильнее слова. Что настоящее кино рождается в голове зрителя. Поэтому его фильмы до сих пор изучают во всех киношколах мира. Всеволод Илларионович Пудовкин. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Баста Раймс и Марай Кэрри на радио. 7. I know what you want. Или, если по-нашему, то я знаю, чего ты хочешь. Ну, получается так. И знаете, думаю, не ошибусь, если скажу, что многие и многие сейчас хотят лишь одного. Вот побыстрее разделаться со всеми рабочими вопросами и, наконец-то, вдохнуть летнего вечера вне офисов. Ну, собственно, этот вид удовольствия уже не за горами. Без 10:06 пополудни в столице. И на ход ноги послушаем группу Сэш, да, тот самый Эквадор. Ну, а прямо сейчас Габбач на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять.

0: Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
7: И venga conmigo. Vámonos al

0: Москве 6 вечера и 1 минута. А прямо сейчас окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Минэкономразвитие совместно с другими ведомствами прорабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries. Как сообщил министр Максим Решетников, приоритетная задача этих мер – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. О каких конкретно мерах идет речь, он не уточнил. Логистические объекты Wildberries подвергаются атакам со второй половины июля. Пострадали, в частности, склады в Подмосковье, Краснодаре, Ставрополь, в Кировском крае, Пензенской области, Удмуртии, Волгоградской области, Татарстане, Самарской, Владимирской, Ленинградской, Тверской и Тульской областях. Владимир Путин разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. Это следует из указа президента. Правительству при этом поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно документу, при продаже акции аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственности иностранцев или подконтрольных им лиц. Рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займов почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16% пунктов. Сейчас программа рефинансирование ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках. Один из главных музеев в Нью-Йорке, Метрополитен, этой весной тихо, без единого пресс-релиза, повесил на стену картину Леонардо да Винчи. И публика заметила ее лишь спустя несколько месяцев. Речь о картине «Мадонна с веретеном», небольшом полотне, переданном музею на долгосрочный заем миллиардером Кеннетом Гриффином. Работу разместили на втором этаже среди европейской живописи. До появления этой картины в США публично можно было увидеть лишь одну работу да Винчи – портрет Джиневры в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Итак, друзья мои, 4 из 5. Да, ну, звучит, конечно, как название какой-то лотереи, но нет, 4 рабочих дня мы с вами преодолели, осталось всего ничего, так что, как говорится, улыбаемся и машем. Ну а в этом часе не только улыбку, но и настоящий восторг мы кому-то из вас организуем по результатам игры «Третий лишний». К ней приступим через пару песен буквально, а во второй половине часа будем черпать полезную информацию от нашего travel-эксперта. Ждем в студии трепетную Ольгу Яковину, которая обязательно пару полезных идей для путешествий подкинет. Ну а пока же вернемся к музыке. И далее на Радио 7 Джон Бон Джови, а прямо сейчас Мел Си на семи холмах. Добрый вечер.

о вечной любви только что Джон Бон Джови пел на Радио 7. Ну и тему любви мы с вами далее и продолжим. Любви к подаркам, друзья мои, да. Ну а что, тоже чувство как ни крути. Давайте поиграем в третий лишний. А победителю сегодняшнего раунда подарю фирменное полотенце от Радио 7. Чертовски стильное и уютное. Прямо знаете, как эфир любимой радиостанции. Причем имейте в виду, что география в данном случае никакой роли не играет абсолютно. Подарок победителю мы заботливо упакуем и отправим в любую точку России. Так что, ежели желаете полотенчика заполучить, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение, вот что в голову взбредет. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Ну а я традиционно отсчитываю седьмое, и с его автором встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Ну что ж, 18:23 в столице. Самое время поиграть. Ну и, надеюсь, все получится у Николая из Москвы. Между прочим, бухгалтер-экономист сегодня с нами играет. Да. Добрый вечер, Николай.
2: Добрый, Олег.
1: А вот скажите, пожалуйста, Николай, вот вы с самой школы решили, что будете бухгалтером, экономистом, вот это вот все? Или как-то поменялось все?
2: Ну, я бы не сказал.
1: Ага. Ну, а в школе какой у вас был любимый предмет?
2: Сложно сказать, но один из любимых, в принципе, был даже, наверное, химия.
1: Серьезно, что ли? Смотрите, как совпало. Сейчас мы проверим, насколько любимая была ваша химия, потому что именно химия будет темой нашей сегодняшней игры, если вы не против. Вот давайте сейчас вспомним таблицу периодических элементов Дмитрия нашего Менделеева и скажите, пожалуйста, какого химического элемента в этой таблице не имеется? Сурьма, лантан или феррул? Что лишнее? Что не химический элемент? Сурьма, лантан, феррул. Как думаете?
2: А последний я не расслышал. Как еще раз называется?
1: Феррул. Феррул. Вот у вас, кстати, по химии
2: думаю,
1: какая оценка
2: что...
1: была?
2: Ну, наверное, 4, я уже не помню.
1: Ну, сейчас давайте, если что, балл вам добавим. Будем считать, что 5, если правильно ответите. Итак, сурьма, лантан, ферру. Вы выбираете что?
2: Я выбираю...
1: Вы выберите правильный ответ, пожалуйста, Николай. Я вообще буду счастлив. Итак. Что-что?
2: Это, видимо, намек. Я говорю, это, видимо, намек.
1: Конечно, намек.
2: Ну, я думаю, что тогда Эрл, третий, не знаю, правильно произнес, но думаю, что третий тогда.
1: Смотрите, Феррул, первая буква, Федор, а дальше Еррул. Оно?
2: Я понял, Феррул.
1: Ну вот и все. Видно, что у вас 5 было по химии. Вы скромничаете. Смотрите, феррул. Этим словом называется металлическая деталька на конце карандаша, к которой крепится стирательная резинка. Вот это феррул. А вы, между прочим, Николай, победитель игры «Третий лишний». И за это вам фирменное полотенце от «Радио 7».
2: Да.
1: Рады?
2: Да, я рад.
1: Ну, слава богу. Николай, хорошего вам вечера. Передаю ваши координаты нашим эльфам из подарочного отдела. Полотенчика скоро к вам прибудет. Ну, а прямо сейчас к нам прибудет Роберт Майлз, которого и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Современные деятели искусства в поисках вдохновения готовы зайти максимально далеко. И это убедительно доказывает самое высокогорное в мире арт-биеннале в индийском Ладакхе. Ладакх – это самая высокая часть Индии. Она расположена в Гималаях.

0: Ее еще называют Малым Тибетом, потому что тут заоблачные высоты, буддийские монастыри и настоящий Большой Тибет по соседству, через перевал. Даже просто добраться до Ладакха – это целое приключение. А для путешествий здесь надо адаптироваться к высотам под 3000 метров и более. На них и давление другое, и воздух разреженный. А основным транспортом в Ладакхе до сих пор остаются яки, ну, не считая своих двоих. Тем не менее, 1 августа в этих заоблачных далях открылась первая в истории высокогорная биеннале регенеративного искусства. Не путать с дегенеративным. Этот термин означает, что основная идея художественной выставки – восстановление связи с природой. А авторы используют в своем творчестве натуральные материалы и обращаются к местным культурным кодам и традициям. В отличие от других биеннале, выставка в Ладакхе проходит не в закрытых залах, а ее площадкой стали сами Гималаи. Художники и скульпторы, которые приехали со всего мира, расположили свои арт-объекты на протяжении 230-километровой горной тропы между старинными городками Лех и Каргил. Это древний торговый путь, который когда-то был одним из ответвлений Великого Шелкового пути. И вот здесь, среди горных долин, деревушек, молитвенных ступ и подвесных мостиков, появились впечатляющие инсталляции и объекты ленд-арта. Чтобы увидеть их все, нужно совершить уникальный высотный арт-трекинг. А в течение 10 дней биеннале экскурсии по своим творениям будут проводить сами авторы, творчество которых теперь уж точно можно считать высоким и даже очень высоким искусством.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: И Джейсон Донован на радио 7, especially for you, или специально для тебя. Так называется эта песня, которую, знаете, наверное, можно сделать гимном радио 7. Ну а почему бы и нет? Потому что все, что мы делаем, это для вас, друзья мои. Ну, серьезно, потому что без вас и не было бы такой великолепной семерки. Спасибо, что разделяете нашу компанию. Это чертовски приятно осознавать. И вот та же самая музыка. Конечно, она лучшая на все времена, это бесспорно. Но когда понимаешь, что слушаешь ее в большой компании, то как-то она еще приятнее, что ли, становится. Ну, а под занавес часа в эфире появится Чак Берри и прямо сейчас Адель на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.

0: Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Cassor 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Названа причина масштабного сбоя в работе интернета в России. Он произошел из-за неполадок в сети передачи данных Ростелекома. Он был кратковременным и суммарно длился 29 минут. Инцидент отразился на доступности части интернет-ресурсов. Трафик был оперативно переведен на резервное оборудование. Сейчас сети и инфраструктура компании работают штатно, заявили коммерсанту в пресс-службе Ростелекома. Ранее пользователи жаловались на перебои в работе десятков сайтов. Сбой отмечался в работе Wildberries и Озон, Сбербанка и ВТБ, МТС и Мегафона, Ростелекома и РЖД. Законопроект об отмене единого госэкзамена внесут в Госдуму. С инициативой выступила депутат Нина Останина. Она предлагает заменить единый госэкзамен на государственную итоговую аттестацию. Пояснительный

0: В записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Кроме того, действующие модели итоговой аттестации во многих случаях ориентируют образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. В результате снижается роль аналитического мышления, а обучение нередко приобретает характер подготовки к выполнению типовых экзаменационных заданий. Власти возобновили обсуждение онлайн-торговли алкоголем. Эксперимент по дистанционной продаже могут провести через Почту России и маркетплейсы. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, вопрос сейчас обсуждают Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг. Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии еще в 2021 году. Позже стало известно, что вопрос об онлайн-продаже заморозили. На законопроект так и лежит без движения. Тогда в Минфине отмечали, что единого мнения в дискуссии нет, а Минздрав и Роспотребнадзор выступают против. Российский турпоток в Анталью вырос на 7% в июле. На турецком курорте побывали более 650 тысяч наших соотечественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Россияне обогнали европейцев. На втором месте по визитам в Анталью жители Германии. Далее следуют поляки и британцы. По данным аналитиков, средний чек пакетного тура с перелетом в пляжную Турцию составил без малого 230 тысяч рублей.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между тем уже 19 часов и 2 минуты этого четверга осталось в прошлом, да по большому-то счету. И вся неделя уже там, да? Завтра в это же время будем радоваться наступившим выходным. Но, знаете, это совсем не значит, что хорошее настроение надо откладывать на пятницу. Нет, мне кажется, и сегодня мы имеем полное право на то, чтобы этот вечер прожить в удовольствие. Ну, а таковое без музыки «Радио 7» полным считать попросту невозможно. Возможно. Поэтому оставайтесь в нашей компании и будем поднимать настроение до удобоваримых высот с помощью любимых песен. Вот одну из таких далее исполнят Томас Ред и Тедди Свимс, а прямо сейчас Стинг на Радио 7. Добрый вечер.

Томас Ред и Тедди Свимс на радио 7. Something about a woman. Или что-то есть в этой женщине. По-нашему так песня называется. И вот знаете, судя по клипу на песню, складывается полное ощущение, что эти джентльмены воспевали женское упрямство. Ну, во всяком случае, на эту мысль наталкивают, простите меня, ослы, на фоне которых господа снимались. Ну, точнее, ослицы, насколько в зоологии понимаю. Причем, знаете, вот сейчас полистал различные форумы, как мужские, так и женские, на которых размещены голосования на тему, кто же должен первым после ссоры мириться. Ну и вполне ожидаемо, что в мужских пабликах джентльмены настаивают, что первый шаг должна делать барышня, дамы утверждают, что мужчина, но, как выяснили социологи, звание королей упрямства все-таки за нами, господа. Ну, потому что по данным опроса 63% женщин признали, что первыми идут на примирение с мужчиной, причем независимо от причины. А вот среди джентльменов таковых не более 35% набирается. Так что, милые дамы, ну, наверное, стоит сказать вам спасибо за ту самую женскую мудрость. Да, это правда. Ну, а тем временем в столице уже 19:12 и далее в эфире Кейт Райан, затем Depeche Mode, а прямо сейчас Тина Тернер на радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Уикенд Джерри Халливелл.
1: Истинная правда, именинница, между прочим, будет героиней нашего уикенда, потому что Джерри Халливелл сегодня день рождения празднует. 6 августа 72 года она на свет появилась. Ну и, конечно же, большинство из нас впервые узнали о Джерри как об участнице группы Spice Girls. 4 года она отработала в этом коллективе. В мае 98-го объявила о своем уходе, и официальная причина – желание начать сольную карьеру. Но, как утверждали таблоиды в те времена, все случилось по причине ссоры с коллегой Мелани Браун. И позднее Джерри признавалась, что да, настоящей причиной были эмоции. Вот цитата. «Быть членом группы — это все равно, что состоять в браке», — говаривал Халливелл. «Я тогда была совсем молодой и не умела справляться с трудностями». Но, знаете, собственно, трудности брака Джерри Халливелл познала на себе вот уже 10 лет, как она замужем за руководителем команды «Формула-1» Кристиана Хорнера, и фамилию даже себе на мужнину сменила. Но здесь тоже не все так просто, потому что буквально пару лет назад супруга ее обвиняли в домогательствах к некоторым женщинам. Ну и Джерри Халливелл тогда даже публично отказалась от фамилии, вернув свою девичью. Однако позднее пара смогла этот этап преодолеть, и теперь опять Джерри Халливелл носит фамилию Хорнер. Ну, в общем, запутанные все эти семейные отношения, поэтому давайте лучше будем наслаждаться музыкой, которую Джерри Халливелл исполняет. И прямо сейчас предлагаю послушать песню «Colin». Ну, а еще больше музыки и, конечно же, интересных фактов о Джерри Халливелл ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд Джерри Халливелл. Только на Радио 7.

0: Джордж Майкл на радио 7. Too funky, или, простите меня за сленг, слишком клевый. Да, ну, по-нашему так получается. И знаете, мне кажется, это выражение вполне можно и на радио 7 примерить. Ну, потому что действительно со всех сторон хороша станция. Это действительно так, мое скромное мнение, и надеюсь, что вы его разделяете. Ну, как минимум, лучшая музыка на все времена звучит именно у нас, а это уже, согласитесь, немало. И далее в эфире появятся Рики Мартин и Мэя, затем Status Quo и Уитни Хьюстон. Ну и под занавес часа послушаем Лос Лобос здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: года работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: А вот и долгожданные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Минэкономразвитие совместно с другими ведомствами прорабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries. Как сообщил министр Максим Решетников, приоритетной задачей этих мер – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. О каких конкретно мерах идет речь, он не уточнил. Логистические объекты Wildberries подвергаются атакам со второй половины июля. Пострадали, в частности, склады в Подмосковье, Краснодаре, Ставропольском крае, Пензенской области, Удмуртии, Волгоградской области, Татарстане и других регионах. В России появится кластер по огранке алмазов. Он расположится на территориях Якутии и Смоленской области. Указ о создании объекта подписал Владимир Путин. Участниками кластера станут физические и юридические лица, включенные в соответствующий реестр, попасть в который можно будет по заключению внешнеэкономического объединения «Алмаз-ювелир-экспорт». Добывающие компании должны будут предлагать участникам кластера необработанные и частично обработанные природные алмазы до их поступления в обращение. В Госдуме предложили ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием сахара. Соответствующее обращение депутатов направлено в Роспотребнадзор. Речь идет о предупреждающей маркировке упакованной пищевой продукции, включая безалкогольные напитки. По мнению парламентариев, пороговые значения следует устанавливать отдельно для твердых и жидких продуктов на основе санитарно-гигиенической оценки. На лицевой стороне упаковки может размещаться контрастная надпись «Высокое содержание добавленных сахаров». Чрезмерное употребление может повышать риск избыточной массы тела, ожирения и кариеса. Игровая клюшка Александра Овечкина с его автографом ушла с молотка за 940 тысяч рублей. Как сообщает аукционный дом Fans Dream, именно этой клюшкой нападающий Вашингтон Capitals забросил несколько шайб и сделал важные голевые передачи в прошлом сезоне НХЛ. Кто приобрел клюшку, не сообщается, вырученные средства пойдут на благотворительность. Для Овечкина новый сезон станет 22-м в НХЛ, на его счету сейчас суммарно 1006 голов. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Да, вот знаете, друзья мои, сижу сейчас и думаю, что четверг, он даже чуть ли не лучше пятницы будет. Ну, серьезно, это же как сочельник, когда праздник завтра, а предвкушение испытываешь уже сегодня. Надеюсь, что у вас тоже все в порядке с настроением. Как минимум, бывало и похуже, знаете ли. Но, кроме шуток, если вдруг хочется воспарить к вершинам духа, а не очень получается, то оставайтесь с нами. Будем вместе воспарять под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире появится Лорен Кристи, да, прямо сейчас. Натали Имбруглия на Радио 7. Добрый вечер.

Все возможные краски ночи. Только что Лорен Кристи в эфире Радио 7 воспевала. И знаете, вот этих красок в текущем месяце нас ожидает с избытком. Да, вот прям можете ставить себе напоминалки в календаре. Например, 12 августа можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Ну, правда, не везде, а на севере и северо-западе. 13 августа на следующий день ночью ожидается пик метеорного потока Персеиды. Около сотни падающих звезд в час. 28 августа под самый занавес месяца произойдет частичное лунное затмение. Его можно будет увидеть на всей европейской части России. Ну и в течение августа, вот если приглядеться, то в ночном небе можно будет увидеть почти все планеты. Серьезно. Вечером Венеру, ночью Сатурн и Нептун, а после полуночи Марс, Уран и ближе к утру Юпитер. Так что, романтики, не расслабляемся. Давайте созерцать, коль такая возможность имеется. Ну а пока приступим к удовольствию в его аудиальном виде. И таковое прямо сейчас нам обеспечит Крис Ри, которого и послушаем здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Да уж, а такой, знаете, роковой красотки только что Ace of Base пели на Радио 7. Вот из серии «Поматросила и бросила». Да, поэтому, милые дамы, вы уж там как-то, не знаю, полегче с чувствами кавалеров, потому что вот смотрю, психологи утверждают, оказывается, наш брат все эти амурные неудачи и разрывы отношений переживает больше, чем женщины. Да, ну, понятно, это средняя температура по больнице, но, тем не менее, берегите кавалеров, не надо их сердечные мышцы лишний раз нервировать. Ну и, господа, вы тоже давайте как-то полегче с дамами, побережнее, трепетнее, что ли, да? Поэтому, друзья мои, любите друг друга и, пожалуйста, не забывайте при этом любить и Радио 7. Ну а тем временем 20:23 в столице и далее в эфире Джей Ло, затем сэр Элтон Джон, а прямо сейчас Габриэль на Радио 7. Добрый вечер.

Ники по имени Никита только что сэр Элтон Джон пел на Радио 7. Но на самом деле, друзья мои, никакого двойного дна здесь искать не стоит. Потому что, как рассказывал сам сэр Элтон Джон и его соавтор Берни Топпин, во время создания песни они даже не догадывались, что Никита — это имя мужское. Вот и первое, что взяли там где-то в словаре имен, так и прилепили к тексту. Ну, собственно, как получилось, так и получилось. А вот если вдруг вы смотрели клип на эту песню, то помните, какая красотка это Никита. Но на самом деле эту Никиту зовут Аня. Да, Аня Мейджор, британская модель и актриса, спортсменка, красавица и комсомолка, да. Так что, друзья мои, музыка — это музыка. Не надо, наверное, к ней пытаться каких-то конспирологических теорий добавлять. От нее надо удовольствие получать. И всего лишь. Ну а далее музыкальное удовольствие нам доставит Бруно Марс. А прямо сейчас НЕК на Радио 7. Добрый вечер.

0: что ж, друзья мои, без 10:09 пополудни в столице, а значит что? А значит, пора прощаться. Да, будем это делать, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Но хочу еще раз напомнить, завтра, как проснетесь, не забудьте включить Радио 7, потому что наш секретный агент будет раздавать в эфире подсказки, которые вам пригодятся в игре «Тайная персона». Ну, а вечером в 5 пополудни общее построение, и будем награждать самого активного шпиона, в коем каждый из вас может оказаться. Ну, а за сим, наверное, действительно все. Шикарного вам вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная. Интеллигентная и спокойная.

всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.